0: «Таза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: «Коза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Дала жаса, жадраша тағыда, Қазақ радиосы.